0: твое, уявить твоями, можете и беседить в твое исписание, чтобы всегда.
1: А я, Луи, чене нас комдной, канхибите ди беджи им хият, а вы то мояте до батом стоячка, данга из пьёга, он чисай, дейш нос мичка дая, ген мейте на ней, а гагяу есу чис пьёга, ке маску дейш ни стамчес кмина, чка ди снагнже ди чем дегон, я ваш кайгинка, кавун таяк, кай стия, и чвине нас комдн, ке чбук сеймт нау, чем ю пьёгам сва.
0: Нас гени бедми на чай баджмая нога гаспит. Я нахо джи баджмана, таско мьо. Мьо джи ви тек вен гават стан, шпинит. Да вы тенга, да вы. Нинджи, джи ви габу кэмп. На. Бесишин мадаган хаун на ха. Так мы детаем я давай, я с бабам иду в стад кемп, так не иди свахи не иди сид, сисут я гадок, так и муж иди даян на хагун хей, я им мига псис, не ви.
1: Good day, Louis. Means either that them stages and ask them tonight. Can he be charged with the bottom street? Get my guy. The meal be a come swan tea chip.
0: Good day. Same one guy. I'm said the meal be done and did that and do it up.
2: Eg magne Louis Mianskam und dem ist es nie gebau Hochio Egnio Geisha der Bajmod gebanio dann ist wir nie in den Hau gedacht Tag und Niggas Nigga schick da dort gebadan Eg magne und Geisha bego den Oge bei Schnack so dort kan Geisha schau wir schau dort gebau Schollaut die so sta dort gebanio mein gau nio nio gende Nigga die schick da dort die wir gebau da dort mein und mino hege de kan gemund Geisha Bertmerg ego hei Mstige ba wen ji ji kshkabud ka bet god ba yo Chris Dirksen ge ba ge shai shnagni ji unta do matsionyo ji sho he ka shko do shted ge ba hegen gen he iu nag muso ge ba ji sha ji ji dal ge ba hego den hoyte sen northern alberta hege de ka uchid na shtabe ge ji sha ji mi tse tak so ge ba he na shta he ji ji shnag so ge iu nag mon ge ba ji sho shtad ge ba iu gen yo a pawa o nap te ni ego ge ba ge sha tse ma no ge ba ne new ge ba da but new ge sha ji kept it ge ba advocate give by Jisha that new two spirited people Agnesha Gana Magnodot. Uma Gana Chris Dirksen give by Jisha Mutad new Matsion Ugawa Hunteo. New Gadabano Chai car crash give by Jisha Dagnitzen. Ega new Maga Gaispin again, Ganu Jishka Skodo State. New then Utawi, New Gan Hikognit give by Deka Gadad, J Cagnish get at the Zuebit give by new Egatka Kadi Spini give by new Jisha, New Gat car crash. Former chief Jisha Daiten Mug Magnu Uitska Gibashka and the Axigum Kedaitka Megaja Isha with Egnu Egu Magunagmon Jisha Betoike Ba Egnohenya Chris Dirksen Jisha Betoyeg and Turbo Happy Feet Ishingadeo.